0: Сарогин. Единым чем это освещение.
1: Звони.
2: Это тебе помога.
0: Куп миг салат, выжуть миг салат. Повтуш. Повтуш.
3: То есть. Радио СК.
4: Вот он не